0: Атана кармачита гога яндырж кашандым гергэн амбагы гүнгэн жаншиг ба кармат дэтг ргэтэн жанчон охсамни чэг ргэтэн жанчон охсамэрг чэг ргэтэн жанчон охсамэрг гэни ргэтэн жанчон охсамэрг чэг ргэтэн жанчон гэни рг чэг тинэни чим тойрк атэн ргэтэн жанчон охсамэрг чэгра чи гмаэрк атэн ргэтэн жанчон гэни рг чэг нэржиг жигэнти топкэр ргэтэн жанчон охсамэдэн нэхчэгрэ
1: Дэржиг хэндэм гэргэн намба тан жаншиг ба намба тан муалан жинкан зан нанан цонм жанкын ни томби жаншиг ортог жагсан ба жаншиг ба помо жомайын терэн ичэ чэг нянам тэ шапан гкым чопан бэжин бандана уул сужил нянтэн гэ шапи чок угма өри сонго нөгө шапаз гин чэчэг тэгэндэн дан цампэр мөн
2: я та терэн гэ ни мазан ор кармазан о чачиви ни матэн дэпи ни мапэн сым цопи карма дэдэн жон вит тэ нэ яг карзан гэ ни ма лоэг тэ зан гэ ни ма чачикэн зым гэ ни ма ин мадан зым гэ ни ма сан на дав зо хон то гэ ни ма ни на сам би тон дэп гэ ни ма вэ джи хам кэр цэ гэ ни ма хам кэр хва ви жан гэ ни ма вэ джин то мон чи гэ ни ма цо я мэ тон тон гэ ни ма ран джи рэ ван дэп гэ ни ма ран джин ни гар га гэ ни ма да лан ни вэ шэ пэ рэн гэ сэ зун и тэг тэм дэ юк ха хэ лэн ни нин гэ тар ва лор джи ни зо чиг ша на ма джан гэ та си тэр гэ ни джа за нах чи кон чо ва ла шин дэ гэ джа мар та вар нга джи чэ ма и ри чо я вэ джин нор ор зун а шин дэ гэ джа нгэ зо гэ рэ ка ва на чан гэ джа тхра мо чэ гэ хо ра жа зэ мэр джи сон зэн гэ бо цэн мо и ри джа ва дан тэн би гэ чон дэ ни джи ни сэ ка
3: Я та теро та синин тунгэни мандала арнгун гонгша йога тангра гэ кэрзгэн бэккэрчэ кана чим тэжин нгаалдаг жэнрэ нигалан тэн зумгэ чин зумсым зум пиня мандала ча ижа тина ижа якэ ижа не ма кандарэ ла ёнжа тина ёнжа якэ ёнжа дава синдарэ ла чомба тина чомба якэ на чомба зо карцо кандарэ ла
2: Я та сагзо серчэдан тэнга сагыр сымзым тапкан зыкэ сагыр сымзым тапкэр тагнан карзан кармо шуктыгэ ёкэм карзан кармо шуктыгэ нангам дэрджа зигэ омадыкэ Дэкани маулын чисэ ёкэ шамни мандыр дэмсэ ёкэм тумбу лагым чокаи нисэкэ цамбу мёгэн торкаи нисэкэ

0: ཉེ་ཅིན་ཤིག་གཏང་ནི་གག་དུམ་ཤེ་ཐུབ་དང་དན་ཅ་ཐུབ་དང་ཤེ་ཐུབ་ཅེ་ཏེ་ཚལ་ཆེན་པོ་གོ་ནི་གག་དུམ་ཅ་དོགས་ཤོག་ཁེ་ཅིན་ཅེར་མ་རེ་དང་ཡོ་སེར་ཉེན་ཤིག་གཏོགས་ཏར་ན་དག་གབི་ཚེ་ཇོབ་ཅིལ་ཉིན་ཨ་མེ་རི་ཁེ་སན་ཟན་ཐལང་ཕུ་ཡི་ཉི་ཏུང་ཉེ་ཅིག་ལུ་གལུ་ཨོ་མོ་ཤི་པི་ཨར་སེ་དང་ཡིལང་གག་དུམ་ཅ་ཁྲིམ་ཆ 而是使用了文化存在些被错把送的。家庭代理阿美利卡也称两者使用个而是你能证些被存在了企图啊，而且阿不及过吃了的几个人吃在哟。
1: 인지정조공세체니르식년적바다나인지이소다아르블랑고송랑징가와르능넘누나갑주른돈조시데 소다 아랍 쇼티 먹던의 갑주르 셰피 레셔 돈바 등키 인지 예송 론친 웨스 스터 리틴 등 젠드 론친 에디 무레 반디 니거 디즈르 년지 렌들 데르 타바 숑아리 적바 달나 초코시난 제건 그 쮸데 마운비닌 기는 고솜 제당 인지 제우 과먹 디즈르 큰 셰피 넘누나 남지싱 그때 소다 아랍 건 고송 링근 럭드르 셰피 탐증 남저 와르능니 넘눈 갑주른 돈주시 인지 혼르크쉐지르 고드그터레 니크브랑진 담바탕 초크그르즘시바타르나 잔쿠릉간 고르니리 예문거 후세트그치비세제르그닌 소타 아랍그데살리에다당 초므린담디그 니쿠디치라 머머남즈당 퍼른다구닌잡구시 보나무그탄돈 인지그 공그초튼덴잡회와나 초므르그 초토근렘디 인지당 사케그 환주르타그 가첸랑진라 삼루당와인세르 파키스탄제 사랑제르 땅 영족부가 친일식년 사족배대 파키스탄제 덴지가 먹은가 닌들 파키스탄 땅 아프간제 탄심 사케게 지클 니진의 비공시에서 와르능 잡고시대 지클 니진 니르질 세서 아프간 사종근 전츠바 무자시대 이된 흥시든 파키스탄 과목가 친일식년 거쇼버 아프간제 쿠나르 상친등 파키디카 상친데 와르능 잡고시니 아프간 점을 흐르미지오세리 파키스탄 쇼게 세족리 담든 통더 참품 글슐데 알루탈 롱위 상친 위르종니 배와인샹 돈비 아무금베나 스마토르와당 디능 아랑슈크 쇼핑게 뚜른 잡글 칸게 종더 데니 힌디요 아무그시 니터 촌차당 델지 마오르양 돌르그당 요세르 세족리 쉐디르 니엔군 파키스탄 근과 콩스 지클린 잡글 돈친 아랍당 아람바 쇼지 파키스탄 거 덴지가 먹은가 지니 흔년 Nafsang shugutya, kipu ar pushtu shang chinta sangi gang gashu tang hupenni jikini jina gasaisir. Mujia shite yi ci nir jingnim shajir, Pakistan shugga kunar shang chinga war nang jabgul li ma sima jianlim da khurwaadang ma ni la ami puyo. Khirmi tebi ma cangma jirtanga mang chukrisir. Deli jin Pakistika shang chinga to kengshig dang chong kengshig la gistur tebi ujang mungar darong manar khirmi tebi nyanshi jagme.
0: 俄罗斯环境几年了么？谁记得？这次莫斯科中铁的东莫斯科外地蓝人得了慢慢南进，加不过的铁不对，没你见了么？都火了等，没俺了，没朋友不嘛事。莫斯科东铁个是正苏比亚人给人得了扎斯基的对谁记得？谁记得人个成了东北慢慢南进，几个东这个家了，啥的碰瓦等，敌人慢慢南进，日本阿子莫斯科捏死人就是的，啥的碰瓦人。
1: 慢慢南至门卫莫斯科都能做正做真人家不顾了谁行，多么个托空西郎，家不顾了贴将门那里黑米子没，家不顾了这个强人顾了谁呢？严重过了又把当，没给呢，点过下文多了个东车来事。莫斯科外地人过啊，俄罗斯别个扎斯基的谁记得？外地的人人的说，不然慢慢南至家不顾了贴的，没你见了么？都活了当，没俺了没朋友，没没能西班牙。 Wardi di lamin sikhiye sakhe ke sigarim nirchik jenga tukhang shik kanglil tan jabgul temni merichun shungwi domung zhibdiya lag denjig sakhe tachya yosir. Arasi tikhang shumi kabgawi demku shangil de ci chubgil nyani ci nyakhanyin warpe watang tena arasi yi nyitung nirini lor wukalan la mgsil mgdung galachul pebi chan la tukhtang par jeng rang jing tikhang demku shangil pe wari. Nyankhanan ba thangdi yechi sanjir lin chan vse char song. Linsindi somjig ba lamu cerang tang. Somjig ngankar wa sonam cerang tang huapta na dya comoh jil. Starkil wa durji cerang. Shachib tarkil wa ganchig cerang tang sonam rinching yin. Rinzan rumi chachig ganhelam tashani. Tadimushi.
2: Arjal chum mkhsir chig nyakhang arang nil songvi gocha.
3: ཁྱི Shunye cho tangdi lian cheng ge canba dangbu, jue hui ye xip ge canbi nang a shi yu yi le.
2: Jul hui qi ma chung sim la, chum chil ca dang ran pa yin. Jul hui ye xip.
3: Ready na tangdi jue hui ye xip ge canbi nang a, nga qi golo go zhig dang zhong kel, bai ma ab zong zhi di ju, zhim zhil do dim zhi qing ge mamang nian tuk ba, agin na do zhi qi lag dan zhang de dang a, zhim zhil do qing ge shuk ge jue hui nga la, jun nun tong tong zi yi le. Ready gen lang qiu demo yin na?
4: Mungzang pa qiu demo.
3: Demo gen lang, na tangdi lian cheng ge canba dong u nang a, agin lag ge zho kel ge zhim zhil do qing ge shuk ni, jue hui nga zhang yi ma ra kab da li na?
4: O ya, mungzang pa qo ta. Tāng chū pā mā dōng yīn jī na, dōm chīk tōr chīn kā mā mō shiong jī mā yō kāp chīn tī nāng kāk sō nāng rō yīn jī na, tā tā wā rā chū shē yīr kāp shē mō rō gā rī, nio chē yīn nā rā, dī lōg mā rā mā shi tā jī, lōng kār yōng gā yō mā mā shi tā jī, tāng yī jī, bā chū yīn dī shē jī nāng, lōng kār chū kī nio gā gīn dī gō nā rā, lōng kār chū kī sī nio rā kā, dī gī ngā nā jō gā chū kī tā sū tā lōng kār jō gōng jāng kā, tā jāng bā yī chū, mā sē kā chū shē mā rā tā, ngā kā lōg mā rā kī nā mā kī nā ngā ngā wā jō gō nā, Монголка гүгэнд гүгчэнгэ тийцгэ томсрэ. Тийкар гүгтэн чин шонжим гүг. Тиянгэн джина чонжи тан дөкклэрэн дөкклэн чонжина тон чин шонжи зонода ни нянгрэнар чүг нянгта ёкрата гомо сан чонжина да тон чин камамо соматрэ. Сунинди чэмтон каркэ гүтэн анан гүс гү тараа нанга мабжимна нада яманар анан гүс ди та чим сонан гү шили каркэ тиги донар кака сугурка томта канауни намак матия тиги чэрдон. Тэгэнгэ тасуда тирке мон коркорида гомо санжина дигцэжа цэгэсэн жоқон индире тиянга да гомо санжина рыцэн тонсу цэгэс тишанга денжина да сүни суга тэгжап жоқ житм камма мо карсан дэрэн инжинарын дэни тонсу цэгэс тэгэшон гок мочи зон тур индина тонти цама да сүн суга тэгжэ конна да таран нянгэрин дина Лонкот арзара варвца кону, то чангу инди тарката, ямчан дина раранг нямбар мажгну чангу тари. Ти янгу томугу Торчин кама мо, кторкино ни торчин сама шачина я. Мия шигичи торчин наду ямана тар ми хо мену ямана торчин хо менду томури. Та тансам ни шачи секундая. Ачу хома чончон ши шипа чончон тарка лопчани ярмен жогну варкни торчин шончон томус ка курзри. Тенжина та тансам шакуну тансам шакуну ди торчин зона руинжина тар жогни ни шана. Чининдина ни кало андаго лонкор коркори таарсар ким не ям гоё мен ям бар маржын ди хангэнжина чун жогса гы лам цунжина нин нио чи шан тукко да ерчур тукко лам цунжина ян цама чи логмир ёна ди анга конжуни ган ё логмир конна ран ди логмир чеби шу са сан да логмир чон чон то мо ёк тырка та са мет тандар та ди хангэнжина да лаварнан жон нера та жемта ма ёна мар ма мели де да ни та ян ням бар ман на ма бжи га сим да сим жана ги чи тин ти ги дин о да мон кро ён гоё мат та мати Nyeyong goyo ma mati ta chegi kori zonna choko nandang doku na tumogu sem nandang zon doku. Sheyir ka enjin nara choko ta loptan jogo na warkwe na choko kaan jogo na warkwe na. Longkorda yong nara ta, demu yorsorka lamni ta, ungo jiksit 조르지마르 장고돌이 되게 좋은고 그런 거 심나도 못 한디도 가서 그 돈 심도 있는 나요 또 그거 좀 쓰레 칼로 안 선지나 지스 적지근 조카 장고 맞죠요 지스는 어춘디 여서 도끌람니 조고리 다 지스 치모인 나라 다 치모인 나 젠터가 지스 라티나 클리스 이런 소개선 좋은 장고도 뭐 있는 되게 좋은 거 되게 시바 청청다 법단 좋은 거 같더니 되게 좋던 것도 뭐 쓰레 그 ཁྱི ᱟᱪᱩ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱥᱟᱢᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱢᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱟᱢᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱵᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱟᱢᱟᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱠᱚᱞᱚᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟᱛᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱟᱪᱩ ᱥᱟᱞᱚᱱ ᱡᱟ ᱭᱟᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱪᱮᱥᱟ ᱛᱚᱥ ᱥᱟᱜᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱛᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱚᱜᱚ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱩᱭᱟᱱ ᱛᱟᱵᱫᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱭᱟᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱥᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱛᱚ ᱢᱚᱭᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱢᱮᱠ ᱢᱟᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱢᱮᱴᱤᱭᱟ ᱛᱤᱪᱚᱠ ᱭᱟ ᱟᱪᱩ ᱱᱟᱱᱤᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚ ᱯᱟᱱᱫᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱠᱟᱢ ᱢᱩᱡᱩ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱮᱱ ᱤᱱᱛᱤ ᱭᱮᱥᱚ ᱛᱚᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮ ᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱢᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱩ ᱥᱤᱝ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱩᱛᱩ ᱠᱚᱛᱚ ᱱᱚᱜ ᱛᱚ ᱜᱚᱨᱱᱟ ᱢᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱫᱤ ᱞᱚᱜᱢᱟ ᱱᱚᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱚ ᱛᱮᱡᱚ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱱᱚᱜ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱪᱤ ᱜᱚ ᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱭ ᱡᱚᱜ ᱢᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱚ ᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱫᱚ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱨ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱟᱡᱤᱨᱟ ᱢᱚᱨ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱨ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱨᱤᱥ ᱟᱭᱤᱥᱟ ᱥᱟᱪᱚᱜ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱥ ᱠᱚᱱ ᱤᱱᱫᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱫ ᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱱᱡᱤᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤᱭᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱩ ᱦᱚᱭ ᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱨ ᱠᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱨᱤᱱ ᱥᱢ ᱱᱟ ᱨᱤᱥᱟ ᱥᱟᱠᱚ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱚ ᱛᱮ ᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱢᱟᱠ ᱛᱮ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱫᱤ ᱛᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱤ ᱤᱥᱟ ᱥᱟ ᱪᱩ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱫᱮᱜ ᱪᱩᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱛᱩᱢ ᱜᱩ ᱠᱤᱥᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱭᱱ ᱢᱟᱞ ᱛᱚ ᱥᱠᱚ ᱪᱩ ᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱠᱪᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱤᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱪᱤ ᱤᱱᱫᱤ ᱵᱚᱢᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱛᱮ ᱢᱤ ᱦᱚᱫᱚᱱ ᱱᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱫᱤᱢᱮᱭᱟᱱ ᱥᱚᱞᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱢᱱᱤᱭᱩᱞᱤ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱟᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱹᱫᱩᱠ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤᱥᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱤᱠᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱨᱜᱩᱱᱤ ᱛᱨᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱢᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱠᱪᱤ ᱯᱟᱪᱟᱨ ᱛᱚᱠᱪᱤ ᱞᱤᱡᱚᱱᱫᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱟᱪᱩᱱᱫᱚ ᱡᱮᱱᱛᱚ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱛᱟ ᱪᱩᱢᱚᱱ ᱥᱩᱠᱨ ᱠᱟᱱᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱚᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱤᱨᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜᱩ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚᱢᱫᱟ ᱟᱛᱟᱱᱛᱢ ᱫᱤ ᱞᱤᱢᱥᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱪᱩᱱᱫᱚ ᱜᱤ ᱪᱩᱠᱥᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱤᱡᱟᱫᱟᱱᱟ ᱤᱧᱤᱭᱟᱱ ᱜᱚᱨᱢᱩᱜ ᱠᱮᱨᱥᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚᱠᱟᱨ ᱠᱟᱛᱥᱚᱱᱤ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱤᱡᱟᱢᱱᱩ ᱛᱮᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱤᱧᱤ ᱠᱤᱠᱟᱱ ᱦᱤᱛᱚᱱ ᱨᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱮᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱡᱟᱢᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱨᱟᱢ ᱵᱟᱭᱚᱱ ᱥᱩ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱥ ᱠᱮᱛᱮᱨᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱠᱚ ᱛᱤᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱪᱤᱯᱥᱟ ᱫᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱦᱮᱱ ᱜᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱭᱟᱱ ᱥᱚ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱭᱟᱢ ᱱᱟ ᱫᱮᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱨᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚᱠ ᱥᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱨᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱦᱟᱨᱥᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱪᱟᱭᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱱᱤ ᱪᱮᱣᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱥᱛᱟᱡᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱛᱟᱡᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱚᱠ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱩᱠᱟᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱟᱪᱩ ᱠᱟᱞᱚ ᱟᱥᱟᱠᱩᱨᱤ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱞᱚ ᱟᱥᱟᱠᱩᱨᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱱᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱱ ᱪᱟᱨᱛᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱪᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱞᱚ ᱟᱥᱟᱠᱩᱱ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱪᱟᱥᱟᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱠᱨᱟᱣᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱜᱢᱟ ᱨᱟᱛᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱞᱚᱢᱨ ᱛᱚ ᱡᱟᱝᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱤᱱ ᱛᱨᱤᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱡᱚᱠ ᱥᱮᱭᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱞᱚᱜᱢᱟ ᱨᱟᱢᱟᱛᱤ ᱠᱤᱜᱚᱱ ᱱᱟᱱᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚᱨᱤᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱢᱤᱭᱚᱥᱢ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱨᱤ ᱛᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚᱨᱤᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱚᱜ ᱫᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱠ ᱛᱮᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱚᱛᱟ ᱞᱚᱜᱢᱟ ᱡᱟᱝᱨᱤ ᱱᱤᱵᱞᱤ ᱨᱟᱢᱟᱛᱤ ᱠᱤᱜᱚᱱ ᱫᱤᱣᱟᱨᱫᱟᱨᱤ ᱟᱸᱡᱚᱜ ᱥᱮᱭᱚ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱡᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱜᱚᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱥ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱢᱩᱭᱚᱠ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱠᱟᱢᱟᱢ ᱟᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱢᱡᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱠ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱢ ᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟ ᱜᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱩᱢᱱᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱥᱩᱱ ᱛᱩᱢᱱᱟ ᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱚ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮᱢ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱩ ᱪᱮ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱨᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱨᱮ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱫᱤ ᱪᱩᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱣ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱣ ᱭᱟᱢᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱣ ᱛᱚ ᱥᱟᱜᱟ 네 마츠코 말리 제노르라 노체션도노 텐지나니 다춘디 춤나나라 세오늘 인담당 간 크르코지 요운데 코이저나 추진토 아 돈친 총세 도모리 텐지나요 카크코 오톤친 총건도 인간 크르고지 마라 요문나 간 크르나랑 이죠 간 쩝쩝 크르고지 마란데 지 니초크 춤요지 마르고 니초크 춤비나 니노나 시긴도 모고 사우이 심무이 땅클리오지 마르장고 도모도고 텐지나요 아주 총거 아름반다 더 크르크르티 선나 되게 좋은데 어쨌든 한가인지나 다양디는 그 동화만 뭐 좀 되게 급지 아무튼 좀 좀 그 돈친 똥찌라 자라 된지 돈거 근데 선지나요 멀리라 노체 돈노 그 거르크 야 만은 다양만 나딩나 뉴스정 더미리 노티 거르크 야만 아춘디 점저 그 거르크 골무고 거란다 노체 오톤 디앙그인지나 다진데인지나 주 Only Konasi, Nimachaska, or Taton Chindishan, it on Ongaton, Yamada Chu, that on the day on the territory, Titsoka, and that what they not do. Tahoe Journal to Gosgasinda, Monsorakan Tunjina, Gorgosinida, Sholin Rita, Yamana, Tita, Tihanga, Tontinta, Chun the Dosan Tunjina, Sunyasa Kodina, and the Sapama Santunjina Pimokuji, Tomuk, Tiwas the Gasin Tontin Chondoria. Titsoka yang kepenan dun tomeka ocho re journal news gindin o ta ni jamban mantro de jamban gindin shungge gindin de zatkan as gindin as masaz ti stage na agormo kam mondo mondo mo zwe yon taba eta tasan ko tortin de shon dindi gormundir ka tama da yon matin da zamatin jango se ki tomu ten gindin ada on ocho gindin de jango ya yon ti titsoka yang tortin da shung de da yon sungin gan krite gormo gindin na chokata titsoka chizgina gormo ga kar korindin na yon manan di les points notés sont notés, nous sommes dans les notés, quelques gros moyens, ça m'a dit gang qu'on a. Tarkanson, il y a un peu de clients, ça m'a dit que donc que quand je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de та чуйдэнтэн жогону та жонлым токман жогону не тиянгэ ди чэрта коргун ямна чэрта кори тиги шондону гутэн чиндэр кансэн динаян лон коркэ дончим шонсэ утас сайн динаян ган кыртыгэ зэ джеса уйнэр хойб жогдина чунди та джентэн сэн дина та мансура та мансунан на чэ не чэ у шэй чон чон тырка самайн динаян ди чум тарасонаян сигэ джи рымба харсэран ган кырна бив жигэ динаян ган кыртыгэ зэ ямму чангуйнэр чунди лон коркэ кало атас сайн ди ган кыртыгэ зэ джему кыргун чангутым уйнэр ди тон центр тарасона та ди ханген дина чу рымба жямму шэ рымба жямму индина тон хамма мо чэмтэ джэ кыпкэ джымджэ коркэн джымджэ джатчым коркэ тон центр чэрэнира тон центр чэрэвжин диняр Даня индина чуян жонлым лакын имнен жогунун даян харсыран жогури деген дила кафияны. Жонлым лакын имнен жогуну инда мынар мына масын го харсыра бенжи кыймын. Тетарго. Ти анга индина таш чу шипа чончон нормасын нурга. Ян мына ди рымбагни онар чиген дина рымбачи не бу чувже одону тейнер. Рымбак чиген дина бу чувже одону тейнер. Тан бу чувже мало кон бу чувже шей ин мара не чежейнер жангу де чу жентен дина юнаты гыш чиунур. Катыгны шана да эти гыш чиунур жара. Тончин ла кайан мына чун ди тумга шали сонрия. Инде ян ди шейин сонжин нарсын юну мар. Тэ та чу дин та каркы гыш чиун о чолго чыгы уну мар жангу секун то жангу ин. Инде ин дина деген ди тумди ла кана рушан орын батон сын чу черегни ра чу черевжи ла кана шей унур. Ди нарсы мен уши па чон чон дыр кэнджина ян чу ди тартуг аян мэнан ди чымдыг тэгэ ян шигэ дыхчон юг гуди хэн гэнджина та джинтэ кэнзгэн жуна чу кулам ни харсаран жугуна инна чу тэрка шигэ тартуг итгэнды гуна да ян шигэн ди лакана чым ди лакана дэгэ вакэ тэгчэн итгэ жуна тэн дэ тансэн гэ чу тэн сэн чу чэрэ гэнни рад гэ чэрэ бжэн дэ ниган сэн джина тансэн гэ тэн чин ни кон юшэн дэ тэн чин кана ра шигэн дэ ян дэ ди тэн чин дэ инжина чу рэнгэ рэнгэ хуон ра рэнгэ рэнгэ лим мали энди дөхчөн минуттар азгезим сонор диянга инжина да чүнди шита чонсондагы чимдыган сонжиннар аян та дөхчөн майнугы тагы каркурка натын загызыгы унар тас чүнди чүндер тыкани харсыра натын тыкчүли тери лонка калуа натын дегизи чеу диянга да ди шита чонсондагы чимдыг ден сонжинаян ди цогы ди цагыян ган кыртыгы чонсонды ваби унар денжинаян чүнди дөян чигунды да ди рымбанга мунчун динада конхама мунчун тиге кып чатым рогчур кокко тим тарафшена динанга тунсин ниха ния мура тунсин сум сочи тенига индина очу малия дар ронанга малия ноцетандон дикорка 다녀 용고마무 땡거 감바 땡거다 옹초킨 옹춘진 땡거인지 나다 주당 고르모 잠아 틀는 안자 다시가 몰라

0: ནི ཨཧཧཧན ཅི མན ནར ཁྱི ཕྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན Adombi amgumbun simhtorwa tang tinang arang shukhchupi ngihtur njabgul khanjya jungdir shteni khindiyo. Amgisi nidir chuncha tang delzi mongo yang torlag tang yosir. Sajugli darong shaydir. Nyerhun Pakistan ji ngwa khungsa jihkil njabgul tuanchi narab tang arang bashungji Pakistan ji denchig mokhunga ci nyekhanyin nabshang shukhchya kipu ar pushi tushang chinda sangig ngilhchul tang khubini jihkil nijin aga saysir. Moja shitaga ci nirchignim shaydir. Pakistan shukti kunar shangchin ki warnang jabgul li ma simhtianlam ta khurwa tang ma zhila mi puyo. Khirmi tepi ma zangma shirhtang ga mang chukri sir. Deli jin Pakistika shangchin ki tukang shik tang chung kang shik la gehtur tepi yu jang. Mungar darung manar khirmi tepi nian shi zhigme.
1: Arasi sanzin ga sanjir zhungi ga pesi kufu ga ci nyeshik nin tando na Ameriki arasi dornam tang rangshung suolang ga shirtung lamag bi gagdum shi tup sarwa di Yakub Nijin rewa larsu shi ba tang arasi tang wukalan ji chikisul ga natun tagishul shi barim pansir Pesi kufu ga nintar pebi sanjir zhukbal chundi tang shi jir Mungar Ameriki arasi keli tang ma gair suq lamag bi gagdum shi tup na cu chikisum di gayu ba tang Арасы цар нэгжин шиг тэнгэ гэгдэм шэтэв тэнгэ тэнч тэв тэнгэ шэтэв чатэ цал чэмби гүни гэгдэм гэ дугшу хэчин чэмар тэнгэ ёсэр. Няши чи дэг батарна да гэви чи жобжир нэ Америки сэнзэн тэлэн пугэ ништун нэтэли гэли эмэ шиби арасы тэнгэ ялэн гэ гэгдэм чатэм чарсын ла мэнгу дэ чатэм сэчэр. Чатэм дэ ла цилин дибэ ятэня андэл джиши кэнгэ джимэ лэнсэ гэ лэу мугэ мэн тэгэ ёла. Дэ мэгэ нэ арасы ятэня амдэ сэжунг гэ тхорэм хуэнбо дэг джэю ла нэлур лэ кун арасы сэжунг ла гэнва ам цунзэн чэ бэ цукба сунг дэ. Нянкэлэнджэ санжир нямдэг лэсэн ся цар сунг лэнцэн дэ зомдэг ба ламу цэрэн дэг зомдэн гэн кэрва сонэм цэрэн дэг хуапдэн джан цуму хчэл Даркылуа дөржи цайран чачип даркылуа ғанчыг цайран таң сонымарин чийын ргэнзэн жуэма таң цэмгүйн жайни чий чэнан бий нянлам тэг жуэмба айын тады мүхи.
2: Чэна цэсу гэнчэ нжунгхун ян бий на на цэ чатэ чаму рэрэ ян жуэнчун шэгэ.
3: Даны бийжэн чэ дэцэл нэрхсэм ян.